0: победы станем плечом к плечу, как тогда. Если мы вместе, беда не беда. Если с детства родину любишь, как мать, тебя не сломать,
1: тебя не сломать, тебя не свалить.

0: берегах Лопасни 5 часов.
1: Радио «Комета». 92,6

Доброе утро! Прошу всех приготовиться к первому упражнению. Ноги поставить на ширину плеч, руки свободно опустить и расслабить мышцы. Выдохните. Начали! Руки в стороны! Отвести назад, плавно вниз. Раз, два, три, четыре. Вдох, выдох. Прогнуться, расслабить мышцы. Продолжайте.

побольше прогнитесь. Второе упражнение. Ходьба. Приготовьтесь. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

держитесь прямо? Дыхание не задерживаете? Хорошо.

Третье, четвертое и шестое упражнения мужчины и юноши могут выполнять с гантелями весом до 2 килограммов. Третье упражнение – рывки руками. Ноги снова поставьте на ширину плеч. Опущенные руки отведите назад. По счету раз поднимаем руки вверх, делаем рывок назад. По счету два опускаем руки также с рывком назад. Все приготовились. Начали. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два.

кого в руках гантели положите их, все потрясите кистями. Еще. Четвертое упражнение также выполняем с гантелями. Наклоны туловища в стороны. Наклоняясь влево, правую руку поднимайте через сторону вверх, левой скользите по ноге вниз. При наклоне вправо, наоборот, левую руку вверх, правой скользим по ноге вниз. Вы ноги соединили? Правильно. Наклоняем туловище влево. Выпрямляемся. Вправо. Выпрямляемся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжайте.

Достаточно. Пятое упражнение без гантелей. Сядьте на стул. Приготовьтесь к поочередному сгибанию ног то левой, то правой. Все готовы? Левую согнуть, выпрямить. Правую выпрямить. Раз, два, три, четыре,

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета».

0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Stand by all systems.
0: Радио Комета. 92,6.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: вы слушаете «Комета».
1: Между нами молния.
0: Радио Комета.
2: Доброе утро, Чехов. В городе 7:00.
0: Радио Комета 92.5.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Толвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.tolvisjarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки, выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3, телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Yobidayobi. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30

0: до 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,5

0: Комета.
1: 92.6 FM.
0: Радио Комета. Реклама.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио Комета. 92.6

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Фонд пенсионного и социального страхования в беззаявительном порядке проведет с 1 августа корректировку размера накопительной пенсии и срочные пенсионные выплаты. Об этом накануне сообщили в пресс-службе социального фонда. Как указал председатель социального фонда России Сергей Щерков, корректировка накопительной пенсии затронет более 133 тысяч россиян, а срочные пенсионные выплаты – порядка 34 тысяч. Отмечается, что процент увеличения будет выше, чем в 2025 году. По словам Щеркова, повышение стало возможным благодаря успешному инвестированию средств пенсионных накоплений. Кроме того, соцфонд в июле установил доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, назначенным в прошлом году. Такие доплаты положены

0: только тем, у кого после установления единовременной выплаты на лицевом счете отразились пенсионные накопления.
1: Гори оно синим пламенем.
0: Эксперты в сфере личных финансов призвали пенсионеров временно отказаться от посещения несетевых магазинов у дома. Как отмечают специалисты, сегодня малый бизнес в продуктовой рознице оказался на грани выживания из-за кадрового дефицита, удорожания логистики и давления федеральных сетей, сообщает агентство Data.ru. Сложившееся положение дел вынуждает владельцев мелких лавок выставлять на прилавки опасный товар ради спасения остатков оборотного капитала. Под видом финальных ликвидационных распродаж перед закрытием точек массово сбывается откровенный неликвид. Потребителям предлагают продукты со стертой маркировкой даты производства, залежалый товар с пограничным сроком годности и фальсификат без сертификатов соответствия, закупленный у теневых поставщиков.
1: Копейка рубль бережет.
0: В начале августа внимание стоит уделить свежим овощам с открытого грунта. В августе подешевеет молодая картошка, морковь, свекла, кабачки, огурцы и помидоры, а также капуста. Кроме того, в этом месяце традиционно падают цены на бахчевые культуры, такие как арбузы и дыни. Ближе к концу августа на прилавках появляется изобилие более доступных яблок, груш и слив. По словам экспертов, август является апогеем сбора урожая во многих частях страны. Увеличение объема предложения неизбежно ведет к снижению стоимости, особенно в точках продаж, сотрудничающих с локальными фермерами. Помимо продовольствия, покупатели могут обнаружить более выгодные предложения на товары для сада, садовый инвентарь, удобрения и прочее. Торговые точки активно избавляются от летних запасов, освобождая место для осенних коллекций и проводя распродажи. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Радио Комета.
3: Поехали!

0: Радио Комета 92.6 FM.
1: Всем привет! Я Андрей Аркадьев, и в эфире Радио Комета вы слушаете мою песню «Оберег».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: гимназии и районе 10.00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В России действуют меры поддержки для молодых семей, планирующих покупку жилья. В том числе для них положена соцвыплата в размере не менее 30% расчетной стоимости недвижимости. Если у пары есть дети, то эта сумма увеличивается до 35%, напомнил в беседе с RT член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов. Он пояснил, что воспользоваться этой мерой поддержки могут молодые супруги, если каждому из них не более 35 лет, а также одинокие родители, воспитывающие ребенка. Причем семья должна быть официально включена в категорию нуждающихся в жилье. Также требуется подтверждение, что супруги в силах внести оставшуюся сумму стоимости квартиры из собственных или ипотечных средств. Размер выплаты варьируется в зависимости от стоимости объекта. Заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил РИА Новости, что Telegram сохраняет возможность продолжать законную работу в России, если компания выполнит требования российских властей. По словам парламентария, для этого представителя мессенджера необходимо оперативно начать переговоры через адвокатов и выполнить условия, выдвинутые российскими спецслужбами. Свинцов отметил, что от Telegram требуется открыть юридическое лицо в России, перенести в страну обработку и хранение трафика, включая персональные данные пользователей, а также взаимодействовать со спецслужбами в вопросах противодействия терроризму и другим преступлениям. В качестве примера депутат привел компанию Roblox, которая, по его словам, ранее также столкнулась с претензиями, устранила их и продолжила работу. И в завершении выпуска в Москве открылся ресторан, в котором большинство процессов обслуживания посетителей и внутренних операций передано искусственному интеллекту. В управлении заведением задействовано около 20 различных нейросетей. Посетителей ресторана будут обслуживать ИИ-официанты и ИИ-кассиры, которые имитируют общение с человеком. Виртуальный официант помогает выбрать блюдо, ускоряет процесс обслуживания, а также предоставляет информацию о калорийности, содержании белков, жиров и углеводов и может исключить из заказа аллергены. Искусственный интеллект используется и во внутренних процессах ресторана. С его помощью разработаны меню и технологические карты приготовления блюд. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».

0: Радио «Комета».
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Гаджет для путешественников, который погладит одежду за считанные минуты. Aeronox Go – новый гаджет от одноименной компании. Это развитие предыдущей модели компактного устройства для разглаживания одежды. Прежняя версия

рассчитана на путешественников, у которых в чемодане минимум свободного места. Принцип действия Aeronox Go основан на высушивании и одновременном распрямлении слегка влажной ткани с помощью потока теплого воздуха. Создатели устройства отказались от пара. Чистую, но мятую одежду предлагается самостоятельно увлажнить с помощью распылителя перед разглаживанием. Одежду нужно натянуть на надувную насадку, которая раздувается и принимает ее форму. К очередным преимуществам Aeronox Go можно отнести малые размеры и вес, а также низкий уровень шума 45 дБ и небольшое время работы 8-12 минут. При этом устройство все делает самостоятельно и не нуждается в контроле. Гаджет подходит для рубашек, пиджаков, брюк, платьев, деликатных изделий и различных тканей, включая лен, модан и хлопок. В комплекте три насадки для рубашек и брюк, а также сумка-чехол на молнии, которая применяется для сушки мелких предметов вроде носков и белья. Поставки запланированы на август. На этом пока все. Услышимся!

0: 92,6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя.

0: Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: Привет, слушатель радио «Комета». Это Настя Гдунова. Слушайте мой трек «Субботняя ночь» на 92.6 FM. Хорошего дня, люблю вас.

0: Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
3: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета.
1: В любимом городе полдень.
0: Новости страны и мира. О главном.
2: Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью заявил, что неработающие россияне смогут получать лечение по полису обязательного медицинского страхования. Минздрав не планирует отменять ОМС для данной категории граждан. Накануне в Госдуме заявили, что частные клиники, участвующие в системе ОМС, обязаны лечить пациентов бесплатно по территориальным программам. В обращении указывается, что в некоторых субъектах Российской Федерации наблюдается нехватка государственных и муниципальных медучреждений, особенно в сфере специализированной помощи. При этом текущий добровольный порядок подключения частных организаций к ОМС мешает региональным властям корректировать объемы и профиль лечения, ориентируясь на актуальные запросы населения.

Внимание. С 1 июля в стране начал действовать новый государственный стандарт, регламентирующий внешние отличительные признаки легковых такси. Об этом сообщил ТАСС. Теперь каждый автомобиль, работающий в такси, обязан иметь на крыше оранжевый опознавательный фонарь с обязательной подсветкой. Кроме того, госномер транспортного средства необходимо дублировать на обеих передних дверях, справа и слева. При этом надпись должна быть выполнена крупным четким шрифтом, чтобы номер легко читался с расстояния. Еще одним обязательным элементом стала классическая цветографическая схема, композиция из контрастных квадратов, расположенных в шахматном порядке. Ее наносят на боковые поверхности кузова, а также на сам опознавательный фонарь. И в завершении выпуска стала известна конкурсная программа игрового кино 34-го кинофестиваля «Окно в Европу». Об этом сообщили организаторы мероприятия. В борьбу за награды вступят 10 картин, среди них 4 дебюта, жанровые работы, ленты с петербургским колоритом и традиционный якутский участник. Конкурс игрового кино получился, я бы сказал, выдержанным в наших классических пропорциях, так охарактеризовал подборку программный директор Андрей Апостолов. В конкурс вошли фильм «Без оглядки» от режиссера Натальи Кончаловской с Анной Пересильд в главной роли, драма Виталия Суслина «Благоустройство», картина Никиты Миклушова «Времена любви» и многие другие. С полной подборкой можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля. Он пройдет с 4 по 9 августа 2026 года в городе Выборг. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: буду я с вами. И будет у нас еще Гарин и Гиперболоиды. И какая же песня родилась на колонке в поезде за 15 минут?
1: Радио Комета.
2: 92,6 FM.
0: Ну а прямо сейчас у нас...

0: Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей.

0: Сидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Yobidayobi. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений, просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68, 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123, 8-496-72-76-123.

0: 20 лет. И факт про Любовь Успенскую. Первую пластинку она написала в тюремной студии для заключенных, оказывается, законно, с разрешения. Прямо сейчас давайте послушаем Григория Лепса.
1: Радио «Комета». Поехали!

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждый

0: Каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123 8-496-72-76-123.

строгих традиций нет, поэтому каждый выбирает свой формат. Пишут сообщения и звонят. Самый простой и теплый вариант – краткое. Короткое – рада, что ты есть, или долгий разговор про все на свете. Дарит символичный

воплощение делают стен газеты. А в соцсетях запускают флешмобы с хэштегами вроде как «Решетка», «День дружбы», наверное, так. Делятся историями, фото,

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда. Самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Рабочий полдень на комете.
0: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92,6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
5: 8-916-244-0044.
0: Рабочий полдень

Спиной к книге и забыть.

0: Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: прямо сейчас делайте громче Олег Кензов или Кензов. Как хотите, ставьте ударение. Делайте громче.
1: Обстановка по кайфу. Мы с тобою там.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «ОПТ АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «ОПТ АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «ОПТ АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

обязательно озвучить, друзья. А я с вами прощаюсь. Русский колорит ставит точку. Ума Турман. Делайте громче. Дальше больше хитов. С вами была Зуля Дюкова. Спасибо всем огромное.

0: лето.
1: 92,6 FM.
2: В усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
0: Новости страны и мира. О главном.
3: Министерство просвещения Российской Федерации в рекомендациях по проведению Дня знаний в текущем году поручило образовательным организациям провести необходимые инструктажи, обеспечить соблюдение требований пожарной и антитеррористической безопасности, передает ТАСС. В пресс-службе ведомства отметили, что проработка вопросов безопасности традиционно является первоочередной задачей при подготовке к 1 сентября. Образовательным организациям надлежит провести необходимые инструктажи, обеспечить соблюдение требований пожарной и антитеррористической безопасности, пропускного режима, а также создать доступную среду для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья и их сопровождающих, подчеркнули в Министерстве просвещения. Традиционный заплыв «Дружба» через реку Амур в районе Благовещенска и китайского города Хэйхэ отменен. Китайская сторона предложила перенести его на 2027 год, сообщает Министерство спорта Амурской области. Основной причиной отмены традиционного заплыва стала сложная гидрологическая обстановка на Амуре. Река сейчас очень полноводная, а также факт того, что большая часть китайских пловцов будут заняты в спортивных мероприятиях внутри страны. К слову, заплыв уже отменяли в 2013-м, 18-м и 23-м году. Причина та же – большая вода на Амуре. И в завершении выпуска. В ходе раскопок в столице археологи нашли фрагменты старинных музыкальных инструментов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Эти артефакты – очередное подтверждение того, что музыкальная культура была важной частью жизни москвичей прошлого. Находки уже отреставрировали и скоро передадут в фонд музея Москвы, уточнил мэр. Так, на улице Александра Солженицына археологи обнаружили костяную флейту, датируемую 17-18 веками. Чаще такие инструменты создавали из дерева или глины, однако находка наглядно демонстрирует разнообразие материалов, применявшихся в прошлом. Флейты наряду с волынками и варганами

известны со времен Древней Руси. Начиная с 16-17 веков и вплоть до конца 19 столетия, они прочно вошли в праздничную культуру и нередко звучали во время народных гуляний. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета.
1: В городе и районе 15 часов.
2: Полезный настрой с Анной Данрой.
3: С Анной Данрой.
4: Всем добрый день. Сегодня четверг, как обычно, по традиции, с 15 до 17. С вами я, Анна Данрой, и моя авторская программа «Полезный настрой» с Анной Данрой. Сегодня будет масса полезного, собственно, как и всегда. Тема будет сегодня необычная, но я считаю, что она нужна людям. Я считаю, что люди должны ее знать, потому что сейчас такой век перемен, сейчас такое направление, когда люди пытаются залезть в какие-то развивашки духовного развития, физического развития. Все это здорово, все неплохо, но, поверьте, направлений очень много, и есть лжедуховное направление, да, которое вас, наоборот, оттащит в другие какие-то миры, и люди просто теряются от социума. Я вообще тот человек, который развиваюсь во всех направлениях. Духовно, физически, энергетически, ментально, морально, в общем, во всех направлениях. Поэтому могу смело судить и направлять людей. И, собственно, чем я занимаюсь уже на протяжении почти, сейчас скажу, с какого года, с 11 года, да, ну, давайте скажем так, лет 12 я уже работаю с людьми, да, и помогаю людям найти верный для них путь. Причем не я помогаю им найти, а я помогаю войти им в такое состояние, я помогаю войти людям в такое качество, в которых люди сами себе ищут направление, то, которое им нужно, то, которое им по душе, и то, которое их действительно будет развивать, а не деградировать. И у меня еще сегодня один сюрприз, а тема нашего сегодняшнего эфира будет ретриты. Вот, что такое ретриты, о чем они... Будет, ну, вообще очень много будет интересного, потому что здесь сегодня, в принципе, в программе я расскажу, что такое история ретритов, да, что такое ретриты, цели ретритов, какие бывают ретриты, что в себя они включают, да, места проведения, и что в ретритах может быть опасно. А в ретритах очень может быть много опасно. И для многих, кстати, слово ретрит, оно в принципе не знакомо, поэтому будем сегодня знакомиться с этим понятием. Тема достаточно обширная, насколько смогу, настолько я в эти два часа умещу информацию о ретритах, потому что могу об этом говорить много. Я очень много ретритов посетила. Я сама провожу ретриты в разных направлениях и уже не первый год. Поэтому, четко исследовав эту тему, я могу делиться уже собственным опытом, рассказывая людям про предосторожности и в целом как бы как это все правильно использовать в своей жизни. Вообще считаю, что любое развитие человека, да, если человек живет в социуме, нужно включать в рамках социума. И об этом тоже поговорим, потому что очень многие уезжают на ретрит.

закрыты на долгое время, и потом им сложно вернуться в социум, потому что там одно, здесь другое. Но об этом чуть позже. И еще у меня есть к вам один сюрприз, прекрасный сюрприз. Мы сегодня разыгрываем билеты. Мы сегодня разыгрываем билеты, два билета на спектакль «Три сестры в Мелехово» по одноименной пьесе Антона Павловича Чехова. В юбилейный год пьесы, 2026 год, это 125 лет с первой постановки в МХТ. Это не просто история о тоске по Москве, да? Это пронзительный рассказ о жажде счастья заключенного в любви. Бриллианты любовных сцен сверкают на фоне повседневной рутины, напоминая о том, что даже в самой безнадежной ситуации, когда есть место для надежды и любви. Это очень важно понимать. Спектакль пройдет завтра, 31 июля и 9 августа в музее-заповедник Антона Павловича Чехова в Мелехово. В начало в 19:00 «Три сестры». Билеты можно на сайте музея посмотреть. На завтра, кстати, осталось, по-моему, 4 билета. Вот вчера вечером мы еще покупали с подругой билет, осталось 4. Вот, поэтому завтра я буду. Кто будет на этом спектакле, обязательно подходите. Спектакль я уже смотрела его на другой сцене, но говорят, что именно на сцене Мелеховского театра, вот в театральном дворе, который сделан в виде такой старинной конюшни, да, Антон Павлович Чехов в такой, в деревянном моменте, вот в деревянном дизайне смотрится гораздо лучше, и смотрится это как эффект присутствия в самой картине. Вот, то есть просто люди вышли в восторге именно вот по этой постановке. Мне очень постановка понравилась, поэтому завтра я иду второй раз, а 9 августа мы с вами сегодня разыграем два билета. Один билет мы разыграем буквально через после рекламы, да, это будет где-то через минут 10. Вот, и в конце часа я уже скажу победителя. И в начале следующего часа с 16:00 до 17:00 мы разыграем второй билет. Тоже на 9 августа, потому что, как я уже сказала, на 31 июля билеты все уже забронированы. Поэтому ждем окончания рекламы и в путь. А сейчас, по традиции, мы открываем наш эфир, мой эфир, мою программу начала этого часа песней Анны Донрой «Обо мне», которую я написала совместно с искусственным интеллектом. Наслаждаемся эфиром, наслаждаемся песней и возвращаемся, не переключаемся, будет розыгрыш билетов.

Напоминаю о том, что с вами сегодня Анна Донрой, «Полезный настрой» с Анной Донрой, моя программа. Я еще у вас не только ведущая, сегодня я еще и вас, ваш диджей, который дает вам музыкальное направление для поднятия вашего настроения. Наслаждаемся!

0: мета.
1: А помнишь, как когда-то ты мечтала о том, что есть прямо сейчас у тебя? Я хочу, чтобы ты спасибо сказала себе за себя.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Полезный настрой

0: Санной Данрой.
1: И мы продолжаем полезный настрой с Анной Данрой. С вами я, как обычно в этой программе, несменная Анна Данрой. И делюсь с вами всякими разными рода полезностями. Сегодня у нас две отличные темы. Первая – это ретриты. Да, что такое ретриты? Сейчас мы будем о них разговаривать прямо сейчас. И сегодня у нас розыгрыш билеты в Мелеховский театр на пьесу «Три сестры». Она приурочена к 125-летию с первой постановки в МХТ. История любви. Эту пьесу уже где только не снимал. Я смотрел этот спектакль и всем настоятельно рекомендую. Итак, билеты мы разыграем в конце, буквально через 3 минутки. Да, билеты. Я сейчас в конце вот этих вот 5 минут моего выхода, я скажу вам вопрос, ответ на который будет призом в один билет на 9 августа на 19:00. Это будет воскресенье. А сейчас, пока мы поговорим о ретрите, да, а вы помните о том, что вы готовьтесь к вопросу. В конце часа мы этот билет уже кому-то обязательно подарим. Итак, что такое ретриты? Не бойтесь этого слова. Сейчас вообще общество шагнуло вперед в плане разного рода развивалок и разных там, ну, в разных вообще направлениях, да. Развитие вообще — это стать лучше себя. Для меня, например, так, да. И все больше людей, которые хотят быть себя лучше в прошлом. Это очень правильный момент, потому что как только мы включаем соревновательный эффект, мы начинаем опускать в глазах себя других людей. У нас вырабатывается гордыня. Почему, мне, честно сказать, не очень нравятся спортивные мероприятия. Я люблю спорт, я очень много занимаюсь спортом или физкультурой, как это принято говорить, да, то есть я не в глубоком спорте, хотя и в глубоком была, вот. И хочу вам сказать, что там, где вот есть ордена, медали и победы, там есть проигравшая сторона, что очень сильно кого-то давит, либо вас сильно возвышает. В общем, это очень такие процессы сложные. А вот как раз ретриты, они даются для того, чтобы работать самим с собой, работать над своими внутренними блоками, над своими внутренними проблемами, над своими внутренними эмоциями. Да, это там на зависть, от зависти. У меня была зависть, я завидовала многим людям, избавлялась от нее. Вы знаете, то есть это освобождение от внутренних вот этих вот моментов, с которыми вам жить тяжело. И, ну, как бы соревновательный эффект, знаете, он тоже как вариант вообще для развития подходит, потому что, хотя я его, опять же, не особо люблю, так как он создает вот этот вот эффект эго, да, но, тем не менее, ретрит — это, вернее, развитие с помощью соревновательного эффекта — это видеть, куда человеку стремиться, куда идти. Ретрит вообще — это мероприятие с концентрацией полезных действий, практик, направления на самоусовершенствование в разных сферах. Но не все направления улучшают внутреннее состояние, физическое состояние и следствие, социальную и бытовую жизнь. То есть самое главное, чтобы вы не вырвались из социума. Вот как я уже говорила, я за развитие в социуме. В горы Тибета это надо заслужить еще уехать жить, да и то там не так все просто. А вот именно когда люди развиваются в социуме, это очень важно. Постарайтесь вот в этих вибрациях быть счастливыми. Но, тем не менее, кто не может этого сделать в социуме, то есть это делается вне. То есть ретрит — это с английского retreat, да, это уединение, отступление, то есть это организованное мероприятие, предполагающее временный уход от повседневной рутины ради духовного, ментального или физического восстановления. Это не просто отдых, да, а это глубокое погружение в себя через практики самопознания, осознанности и работы с телом. Вот это очень важно понимать. То есть ретриты — это больше для тех, кто не может вообще совладать с собой в одиночестве в этом социуме, да, или пытается сделать шаги к своему развитию в компании других людей. Есть свои плюсы и минусы, об этом мы сегодня обязательно поговорим, потому что есть мероприятия, которые могут быть для вас опасны, хотя вроде бы, да, там все такое красивое, хорошее, там все здорово, да, но и еще поговорим, какие есть ретриты, это тоже очень важно, потому что тоже направлений очень много. Вот, поэтому основу заложили, а сейчас мы будем с вами разыгрывать билеты. Итак, на Мелехова 9 августа мы разыгрываем один билет на спектакль «Три сестры» на 19:00. Вопрос. Кем работает старшая сестра Ольга в пьесе «Три сестры»? Жду от вас ответа по телефону 8-916-244-00-44 на радио «Комета» в мессенджер «Макс». Это будет более оперативно. Либо в мессенджер «Макс», либо пишите смс-сообщение, что тоже пишите, пожалуйста, ваше имя и фамилию сразу. И я вам буду присылать пригласительные билеты лично на ваш телефон. А сейчас песня «Диана», Дан Коршунов. Помните о том, что я для вас сегодня не просто ведущая, не просто разыгрыватель билетов, не просто Анна Данрой, а я еще и ваш сегодняшний диджей. Я очень хочу, чтобы ваш день и моя программа для вас были максимально комфортно, музыкально и эмоционально. Поэтому

лошадях ходили по обрывам, да, по краям там пропастей, да, нас было 9 человек, и лошади у всех там то падали, то мы по лесам по каким-то ехали. Например, если лошадь побежала, а перед вами огромный сук, нужно успеть пригнуться, иначе вы можете повредить себе лицо. Ну, то есть там очень много экстремальных моментов, и ты понимаешь, что ты едешь 4 дня с 10 утра до 6 вечера, пока мы не встанем на привал. С какими-то остановками там на чай попить. И я вам могу сказать, что вот это время, это очень сильно вырабатывает силу духа. То есть ты просто начинаешь общаться там со своими умершими родственниками. То есть ты просто начинаешь верить во все, во что раньше у тебя были какие-то сомнения. Только высшие силы, потому что, ну, там по-другому не спасут. Если что-то случится, ребят, там даже связи нет. То есть вас оттуда просто никто не заберет. И, в общем, это экстремально. Так что будьте аккуратны, ищите, если вы идете на Алтай, именно в какие-то экстремальные моменты, а я еще хочу на Алтай, то помните о том, что берите с собой проверенных проводников. Дальше вот сухой голод, про который я говорила, да, я 3 раза заходила на 5 дней сухого голода. Сильнейшее ощущение, сильнейшее мироизменение, мироощущение, сильнейшие мозговые перевороты. На мир смотришь вообще как просто вот на прозрачный мир. Для тебя становишься прозрачный и понятный настолько, что становится страшно. И быстрее бы хочется начать пить, потому что хочется уже заземлиться и никуда не уходить своими мыслями. Думаешь, господи, зачем я вообще все это начала понимать. Вот. Тоже очень аккуратно. Тоже всегда с собой носите, если вы идете на сухой голод, всегда с собой носите бутылку с водой, даже если вы едете в какие-то команды. Не надо героем себя чувствовать. Если вам становится плохо, если вы чувствуете, что вы не вывозите это, обязательно начинайте пить воду. Фанатизм, я против фанатизма во всех его направлениях и проявлениях, поэтому куда бы вы ни зашли, всегда относитесь к любому направлению без фанатизма. Это очень важно. И еще один очень интересный ретрит. Его я оставлю уже подробности на завершение, но все-таки начну с него. Випассана, вот про который я говорила, где вы 10 дней просто молчите. Но там не просто молчите, вы приходите в команду, где вы просто на 10 дней отключаете гаджеты, убираете их, да, у вас только, по-моему, тетрадка с ручкой, да, которой можно пользоваться там раз в несколько дней. Вот, и вы не разговариваете, вы очень много медитируете, у вас, по-моему, там 2- или 3-разовое питание, но абсолютно скромное, то есть вы там едите, ну, прям вообще что-то там, какое-то там, ну, в общем, вегетарианство однозначно или веганство, но очень скромное. И вы молчите, много-много медитации. Вот там говорят, что мозг где-то на 5-й, на 6-й или на 7-й день просто перестает думать. А вот это очень важно, потому что мы не можем уйти в развитие, в осознанность, именно потому, что у нас в голове очень много мыслей. А знаете, наверное, такую фразу, да, когда вот говорят, что нужно жить здесь и сейчас. Ребят, ну, в нашем социуме это жить очень просто. Причем я знаю очень много людей, которые говорят, а, я знаю, как это, да, я там, типа, пытаюсь. Сами говорят, нет, я бы сейчас приехала домой. Вот я живу здесь сейчас, сейчас я вот приеду домой, выпью чашку там вкусного чая с какой-то булкой. Это я типа в моменте. Это вы не в моменте, ребят, это вы в будущем. А вот когда вы находитесь в настоящем, вы просто идете по дороге и кайфуете от того, что вы передвигаете ноги, что у вас есть руки, что вы дышите этим воздухом и солнцем. Вот это называется в моменте. Итак, про випассану мы продолжим. А сейчас победитель. Итак, 2-й билет на спектакль 9 августа на 3 сестры в Мелехово у нас выигрывает Мария Чуйченко. Мария, я вас поздравляю. Кстати, было несколько ответов. 5 штук прислали там и про дуэль, и про смерть генерала Прозорова, и про что-то еще мне там писали. И, в общем, в конечном итоге все-таки это пожар. Ребята, это городской пожар. Это событие становится действительно кульминацией пьесы, оказывает глубокое влияние на поступки всех героев. Вот этого ответа я от вас ожидала. Вот. И, собственно, вот Мария угадала. То есть пожар, он разворачивается за сценой, но его отголоски очень хорошо видны. А вот для Марии песня победителя «Взлетай» Юлии Смирновой. Сейчас, Мария, пришлю вам все подробности по получению этого билета.

0: Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Музыка снова на паузе, мысли на плей. Запас прочности есть у всего, даже у нашей с вами психики, которая требует защиты от стресса, сложные будни. А в выходные душа просится к свету и свежему воздуху. На лоне природы обычно все складывается, как в сказке. Выходные скоро наступят, и это хорошие новости.
1: Радио «Комета». 92,6.

0: Бог тебя хранит.
1: Друзья, в эфире статистика, которая ломает стереотипы. Оказывается, каждый пятый студент, который работает курьером, учится на айтишника. Пока кто-то думает, что это просто способ быстро поднять деньги, для трети молодых ребят до 24 лет это осознанный старт карьеры. Какой тут главный плюс? Гибкий график и работа в своем районе, чтобы не тратить жизнь на дорогу в офис. Так что если в следующий раз курьер спросит у вас про языки программирования, не удивляйтесь. Скорее всего, перед вами будущий топ-специалист, который просто грамотно управляет временем. А у вас была студенческая подработка? Мне кажется, она была у всех.
2: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета 92.6 FM.
1: За фасадами души каждого человека скрывается художник, вокалист, дизайнер. Одним словом, творец. И это прекрасно.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио «Комета».
3: От музыки к мыслям вслух. Мы согласны на рассвет жизни, но против ее заката. Если в голову стучится уныние, это совершенно нормально. Так устроена человеческая психика. Настроение может меняться на протяжении всего марафона под названием «Жизнь». Будет много взлетов и падений. Главное в любой ситуации – оставаться адекватным и добрым человеком, в том числе по отношению к себе.

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В России действуют меры поддержки для молодых семей, планирующих покупку жилья. В том числе для них положена соцвыплата в размере не менее 30% расчетной стоимости недвижимости, если у пары есть дети. Эта сумма увеличивается до 35, напомнил в беседе с Арти член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов. Он пояснил, что воспользоваться этой мерой поддержки могут молодые супруги, если каждому из них не более 35 лет, а также одинокие родители, воспитывающие ребенка. Причем семья должна быть официально включена в категорию нужда в жилье. Также требуется подтверждение, что супруги в силах внести оставшуюся сумму стоимости квартиры из собственных или ипотечных средств. Размер выплаты варьируется в зависимости от стоимости объекта. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью заявил, что неработающие россияне смогут получать лечение по полису обязательного медицинского страхования. Минздрав не планирует отменять ОМС для данной категории граждан. Накануне в Госдуме заявили, что частные клиники, участвующие в системе ОМС, обязаны лечить пациентов бесплатно по территориальным программам. В обращении указывается, что в некоторых субъектах Российской Федерации наблюдается нехватка государственных и муниципальных медучреждений, особенно в сфере специализированной помощи. При этом текущий добровольный порядок подключения частных организаций к ОМС мешает региональным властям корректировать объемы и профиль лечения, ориентируясь на актуальные запросы населения. И в завершении выпуска. Традиционный заплыв «Дружба» через реку Амур в районе Благовещенска и китайского города Хэйхэ отменен. Китайская страна предложила перенести его на 2027 год, сообщает Министерство спорта Амурской области. Основной причиной отмены традиционного заплыва стала сложная гидрологическая обстановка на Амуре. Река сейчас очень полноводная, а также факт того, что большая часть китайских пловцов будут заняты в спортивных мероприятиях внутри страны. К слову, заплыв уже отменяли в 2013, 2018 и 2023 году. Причина та же – большая вода на Амуре. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: радио «Комета».
1: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
2: И снова здравствуйте, Игорь, снова у микрофона. Программа «Вечерний Чехов» стартует опять на радио «Комета» 92.6 FM Чехов. Я приветствую всех, кто присоединился на нашу волну. Только что телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Присылайте ваши заявки, поздравления, пожелания. Я буду с удовольствием их играть. И сегодня, естественно, я буду с вами до 20.00. И, конечно же, заглянем в наш радиокалендарь, посмотрим, что интереснее, какие события там были сегодня 30-го. Уже 30-го, ребят, я уже прям не успеваю за временем. 30 июля, четверг. Время идет быстро, на самом деле. Остался завтра 31 буквально июля и 1 числа августа уже суббота. Поэтому 30 июля, четверг сегодня. И поэтому посмотрим, какие события были в сегодняшнем радиокалендаре. А пока у нас группа Rolling Stones. И все, соответственно, по трек-листу. Если, конечно, вы хотите поменять трек-лист и прислать ваши заявки, поздравления, пожелания, милости просим. Мы только 33 раза за. СМС и портал Макс для мессенджера для вас доступен. Можно позвонить в прямой эфир. Подписывайтесь на наш портал lopasnya.ru в Максе и ВКонтакте. Читайте оперативные новости, и вы будете в курсе всех событий дня. Итак, Rolling Stones и далее по списку.
1: Вечерний Чехов на радио «Комета».

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
2: Программа «Вечерний Чехов» плавно скоро будет завершаться, но что хочу сказать. 30 июля 1907 года в Москве действительно начал функционировать первый пассажирский автобусный маршрут. Это действительно так, вот в интернете подтвердили, да? Но, скорее всего, это были такие грузовики, такими с лапками в кузове и навесным балдахином для защиты пассажиров от солнца и дождя. Район был, по которому эти грузовички функционировали, это были в Москве от Марьиной Рощи до Останкино. Граф Шереметьев, соответственно, все это дело организовал. Вот, поэтому на его личные средства были закуплены 2 автобуса. Вот так вот. Поэтому, ну, здорово, что могу сказать, когда появились автобусы. Что касается автобусов, да, то с 1 сентября, вот пишут, изменится режим работы и отдыха для водителей. Я вчера буквально разговаривал с одним водителем, и для того, чтобы в Чехове, например, да, наши водители работали, а у них работа, ох, каторжная, да, встают, соответственно, не рано, да, в 3 часа там идет, соответственно, маршрутка, которая их забирает, да, и в 4 часа уже надо выезжать. Поэтому работа поздна до 12. Вот, поэтому пишут, что продолжительность рабочего времени водителей не должна превышать 40 часов в неделю. Но это с 1 сентября, соответственно, будет как-то все изменяться, вот этот график, да. И при суммированном учете продолжительность смены, как и ранее, не должна превышать 10 часов. Вот так вот. Поэтому все, возможно, может быть, для них изменится. Что касается самой обстановки, да, сегодня, то сегодня вот пишут, в Москве на МКАДе столкнулись 5 машин, да, с одним смертельным исходом. Ну, вот как бы вот так вот. Движение-то это такая штука. Нужно быть предельно внимательным. Что касается музыки, то ва-банк маршруты московские прямо сейчас. 8-916-244-00-44.
1: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.

0: успехов на Радио Комета.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, Заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
0: Радио Комета.
1: 92.6 FM. Комета.
0: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

Сергей Чехов плавно заканчивается, но что хочу сказать. 40 лет назад, буквально, какой даже 40 лет, 42 года назад, получается, 30 июля 1984 года на телеканале NBC начался показ сериала «Санта-Барбара». Но что я хочу сказать? Что я хочу сказать? Я хочу сказать то, что... мы начали смотреть буквально этот сериал не сначала. Говорят, что сначала показали 216 серий, да, а потом вот с 217 мы начали смотреть. Оказывается, еще впереди там было

еще много чего, поэтому можно, может быть, день сначала пересмотреть в интернете, да, закончился показ сериала в 2002 году, вот, и, в общем, если кому интересно, может быть, и кто не видел, может быть, и стоит посмотреть. Я вот, правда, не смотрел, вот, видел, что люди там смотрят, вот, там еще и мексиканские сериалы были, и бразильские, и, в общем, много чего. Если люди сидели у телевизора, смаковали время вечернее у сериалов. Ну, было интересно, было интересно. Вот, но на сегодня все. Встретимся завтра в программе «Рабочий полдень». Я оставляю вас с певицей Грейс, которая пробивалась буквально в наш эфир сейчас. Поэтому Грейс и Пол Окенфольд заканчивают наш эфир. До встречи в программе «Рабочий полдень» и «Вечерний Чехов» с Игорем. Всем спасибо, кто был со мной сегодня в эфире. Благодарю всех. И всем доброго вечера. И до завтра в программе «Рабочий полдень». Пишите и звоните по телефону 8 916 244 00 44. Всем пока-пока.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Творчество Джона Толкина, родоначальника жанра высокого фэнтези, неоднократно вдохновляло многих музыкантов. Короли хардового звука Led Zeppelin, находясь под впечатлением от его эпопеи «Властелин колец», сочинили несколько композиций, а одна из них стала мега-хитом – знаменитая «Rumble On». Слова и музыку песни написали Джимми Пейдж и Роберт Плант. Последний настолько был потрясен «Властелином колец», что назвал своего пса бродяжником по имени главного героя книги Арагорна. «Rumble On» содержит первое обращение к работе автора. Это что-то несообразное. Голлум и зло, которые украли девушку у бродяги. В тексте прямо упоминаются персонажи и названия «Властелина колец», но культовая фэнтезийная эпопея стала для автора не единственным стимулом. Критики считают, что в словах песни нашли отражение творческие поиски участников Led Zeppelin, их отношения с поклонницами и особенности гастрольной жизни. Да что там, все творчество Led Zeppelin об этом. Часто встретишь в рок-музыке обороты формальной вежливости, такие как «премного благодарен» или «спасибо за чудесный прием» и, конечно же, «блюбёрд» – певчая птица, аналогичная нашей синешейке у американцев «сиалия» или попросту «птица счастья». Я слушал, что сказала мне моя певчая птичка, но я не могу ее найти, я продолжаю скитаться, крошка. И, что самое главное, никакого хэппи-энда, как во многих других рок-балладах и в противоположности эпическим книгам Толкина, не просматривается. Кстати, в песне Джон Боем играет на загадочном инструменте. Возможно, это бонго, но некоторые утверждают, что речь идет о пластиковом ведре для мусора или футляре для гитары. Записали песню в 1969 году в студии Jaggi Sound, Нью-Йорк. Тогда группа находилась во втором концертном турне по Северной Америке. Трек вошел во второй номерной альбом Led Zeppelin. Что еще примечательно, Цепелины никогда не включали Rumble On в концертные программы. Впервые группа исполнила ее целиком вживую лишь в 2007 году на сцене в Лондоне. Тогда воссоединившиеся музыканты выступали на концерте памяти известного музыкального продюсера Ахмета Эртегана.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76

песни легендарной машины времени перепевали многие российские исполнители. В 2009 году вышел целый альбом-трибьют группы под названием «Машинопись». Выпуск альбома приурочен к 40-летию машины.

достаточно времени, поэтому изначально в альбом вошло 40 композиций. Сам альбом издан на 2 компакт-дисках. Однако в 2010 году трибьют был переиздан на 3 CD. Состав треков первых 2 дисков в данном издании был изменен. Добавились новые треки кавер-версии от молодых современных исполнителей. В состав 3 CD было включено 3 кавер-версии и 7 ремиксов на уже записанные композиции. Особое место среди 46 кавер-версий, а именно столько треков, за исключением ремиксов, вошло в финальную версию трибьют альбома, занимает группа Animal Jazz с песней «Круги на воде».

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Ведение каштанки 2 часа ровно.
1: Радио Комета.